0: вообще.
1: Это бежевый, серый, черный.
2: В конце 19 века
3: новое колено
2: одаренные ростовские создали свой оригинальный Донат-Панов, в котором мелкие зазвонные колоколы передают веселый праздничный призвон,
1: а которые создают между собой бизнес. И будут у людей деньги на развитие манда. А если прав продляется месяцами, как мы их поддерживаем? На минимальных пособиях может сидеть месяц-два. Ну и чем быстрее мы будем реагировать, тем
2: быстрее.
1: А вот из Японии, отлично наблюдаете, как ваши коллеги
2: ресторатор.
1: Как ваши коллеги ресторатор. Вот для людей, для людей. Ну вот. Люди пошли к ним. Или люди по-прежнему опасаются, сохранятся, приготовлю сам себе. Я думаю, из Японии, то есть самая большая проблема сейчас из Японии, что я думаю сейчас из Японии. Самая большая проблема, я думаю, из Японии. Самая большая проблема. Все маленькие города, мелкие города, мелкие города,

0: О, вопрос на мировой политике. Неплохо, неплохо.
1: Я тоже больше зелёненький люблю.
0: Я тоже больше зелёненький люблю.
1: Больше, чем чёрное.
0: Ха-ха-ха, чего тебе? Ну так, ну так.
1: То есть
0: чего? Мам, я это
1: хотела.
0: Пиздануться.
1: Я курила.
0: Угу. Пиздой курила ты, блядь, тварь ебаная, блядь. Курила она нахуй. В смысле, а кто тебе сказал? Угу. Спроси, блядь, старая пизда, блядь, молодой. Нахуй пошли, блядь. Нахуй пошли. Давай, давай, сформируй, хуй тебе сформируй, лопух хую, блядь. Сдолбали, блядь, честное слово, блядь. Я в армии такого не слушал, скажу, блядь, нахуй, нахуй, блядь. Я в армии не слышал такого, блядь. Нахуй, сдолбали, блядь, я в армии не слышал такого, блядь. Нахуй, сдолбали, я в армии не слышал такого, блядь. Нахуй задолбали, я в армии не слышал такого говна, блядь. С 1 июля день всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Общероссийское голосование 1 июля 2020. Наша страна, наша Конституция... Только с Еленой Степаненко. Главное правильно ноту. Слушай, рад. Шоу Елена. Пятница 23:10 строго. Он вернулся из Красногорска. У Ивана Мишина и у всех его друзей железных. Информация точная.

Ciao. Илюх, там дождь поливает. Или мамашка тут что, подождет? Ты говоришь, она надеется. А? Ты что? Обана! Обана! Так, ну все, все, братушка, все. Ого, ого, ого, ого, ого, ого. Развод Анастасии и Юлиана. Завтра 18

0: Все, закончили. Идем спать. Хозяйка. Хозяйка. Хозяйка.
1: Вот что, моя акула дела оставила.

А где все? Ваня, Ваня, я с вами. Юха! Здесь дождь. Илюша! Илюша! Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай быстрее, качай. Илюх! Держись, дорогой.

сказали от пана. Опять от пана, ёпт. От пана, ну что ли? Да уходи, пока не вытерем. Куда же иди? Чё, мы вот здесь оставим? Пойдем обратно на белку делать. Что, воры подумали, что ли?

Тебе будет хорошо. Пазер больше сейчас команды занимается в альтерной группе. Больше сказать. Это лучшие в России за границу. Понедельник все кроме советов придут. Да, в 15-ю где-то. У нас результаты будут известны. Это спорт, мой опор, в котором будет президент участвовать. Контракты продлены. Никита Чичирин, Александр Гаскан, Терек. Полузащитник Максим Канунников прибыл в команду чуть позже после травмы. Виссарион Мирялович, Виктор Канон и... игрок ЦСКА Ахметов. Принес ЦСКА еще плановую операцию. Он принес ЦСКА плановую операцию. В этот сезон Ахметов провел за ЦСКА 21 матч. Надеюсь, больше не будет. Спасибо всем. Операция прошла быстро. Надеюсь, восстановление пройдет по этому же маршруту. Моя признательность за ваше тепло чувство. И вот даже в Германии. Даже в Германии. Болельщики голосовать будут в Инстаграме. Выбрали лучший гол сборной России на чемпионат. Главными конкурентами был Березовский.